Hey girl, I like your style, кажу Temptations. А я чув само погляд секунд, кое су температури, вон, вонако, рандом. Мосор, Звездарница, 27,6, Хуар, Старий град, 22,6, Макарцка, 27,4, Дубровник, 25,9, Шибеник, 24,5, на Динари, на Велика Дувякуша, 19, у Синю, 18, а у Сплит, Спину,